0: Rochelle.
1: Vos meilleurs souvenirs avec Vive FM.
0: Votre radio proche de vous. Vive FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».